Смочте, уж я склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую патыку!